я. А разве то ще со самит на я? Так пожалуйста, будь добра. Не забудь идти эти летние. По Москву не вечера. По Москву не вечера. По Москву не вечера.